В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 4 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В пострадавшей от землетрясения префектуре Кумамото началось строительство временного жилья. Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются, несмотря на опровержение иранской стороны. Сообщения о 18 погибших в результате ударов в секторе Газа вызывают тревогу о возможном влиянии на американский мирный план. А сейчас обо всем подробнее. В префектуре Кумамото началось строительство временного жилья для пострадавших от мощного землетрясения на прошлой неделе. В понедельник около 10 представителей администрации префектуры и организации строительной отрасли собрались на одной из строительных площадок в городе Уки. Они провели обследование участка, а затем засыпали его гравием на месте, где будут построены объекты размещения. По данным префектуры, по состоянию на 14 часов понедельника подтверждено полное разрушение 700 жилых домов. В рамках проекта планируется построить 70 объектов размещения в трех местах в городе Уки и в одном месте в городе Хикава. Одноэтажные дома будут построены с использованием тонкостенных стальных или деревянных каркасов. Власти планируют начать заселение в начале сентября в Хикава и в конце сентября в Уки. Представитель администрации Кумамото заявил, что в условиях продолжающейся сильной жары префектура стремится как можно скорее завершить строительство, чтобы пострадавшие от стихийного бедствия жители смогли заселиться и жить спокойно и в безопасности. Японское общество Красного Креста предупредило, что мошенники пользуются названием общества, рассылая электронные письма под видом сбора пожертвований для районов, пострадавших при землетрясении в префектуре Кумамото. Общество Красного Креста подтвердило ряд случаев рассылки таких электронных писем после землетрясения, произошедшего 28 июля. Сообщается, что в этих письмах без разрешения используется логотип Красного Креста и фотографии деятельности общества, а также кнопка для пожертвований через программу приложения для смартфонов PayPay и реквизиты счетов. Однако японское общество Красного Креста подчеркивает, что не имеет ко всему этому никакого отношения. Общество также отметило, что люди, которые открывают такие электронные сообщения, подвергаются риску перенаправления на мошеннические сайты, компьютерного взлома и других вредоносных действий. Общество призывает всех, кто получает подобные письма, проверять адрес отправителя и другие детали, не переходя по ссылкам. Управление по делам потребителей сообщило, что после крупных стихийных бедствий, таких как землетрясение на полуострове Ното в 2024 году, имеются подтвержденные случаи мошенничества. По словам управления, некоторые пытались получить пожертвования от лица общественных органов, в частности местных администраций, а также организаций по оказанию помощи и других. Управление отметило, что общественные учреждения не занимаются телефонным обзвоном для сбора пожертвований и порекомендовало сразу же вешать трубку при подозрительных телефонных звонках. Президент США Дональд Трамп снова посылает противоречивые сигналы в отношении Ирана. С одной стороны, он выступил с угрозами в адрес Тегерана и резко раскритиковал его за отрицание прямых переговоров, а с другой заявил, что это последний шанс для Ирана подписать хороший, по его словам, документ. В понедельник Трамп заявил журналистам: «Думаю, у нас что-то получится, и я хочу дать им все шансы, прежде чем их обезглавят». Однако в то же время Трамп заявил, что переговоры проходят по просьбе Ирана при поддержке Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и других стран. Он сказал, что Вашингтон и Тегеран обсуждают открытие Ормузского пролива. По его словам, идет дискуссия о том, чтобы открыть его в буквальном смысле ко вторнику. Ранее Трамп написал в социальных сетях, что иранское руководство невероятно двулично. Как сообщалось, представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи опровергал информацию о каких-либо переговорах с Соединенными Штатами. Он заявил, что Иран ведет переговоры с Оманом, и добавил, что эти обсуждения сосредоточены на достижении соглашения о безопасном проходе судов по водному пути. Одно из палестинских средств массовой информации сообщило, что не менее 18 человек погибли в результате ряда ударов израильских вооруженных сил в секторе Газа.
Группировка «Хамас» выступила с критикой в адрес Израиля в связи с этими атаками. Усиливается беспокойство по поводу влияния этих ударов на прогресс возглавляемого США Совета мира. Израиль периодически наносит удары в секторе Газа после того, как в октябре прошлого года вступило в действие соглашение с группировкой «Хамас» о прекращении огня с опорой на Совет мира. По сообщению палестинского СМИ, люди погибли в результате неоднократных ударов авиации и артобстрелов в городе Газа в воскресенье. В понедельник местные власти сообщили, что число погибших со времени вступления в силу прекращения огня достигло 1250. Группировка «Хамас» в одном из своих заявлений назвала эти удары преступными, утверждая, что Израиль пытается помешать достигаемому Советом мира прогрессу, включая сообщение о согласии этой группировки разоружиться, с которым президент США Дональд Трамп выступил на прошлой неделе. В качестве одного из условий разоружения группировка «Хамас» потребовала полного прекращения ударов Израиля. Хамас также требует вывода израильских войск из сектора Газа. Однако официальный представитель офиса премьер-министра Израиля заявил информационному агентству Associated Press, что израильские военные не будут выходить из Газы до разоружения Хамас. Президент Украины Владимир Зеленский проводит перестановки в правительстве и заменяет ключевых членов кабинета. В понедельник он заявил, что назначил Рустема Умерова, главу украинской делегации на переговорах по достижению мира, главой службы внешней разведки. Этот шаг рассматривается как попытка более тесно сотрудничать с западными союзниками в области беспилотных технологий и усилить давление на Россию. Зеленский заявил, что Умеров будет координировать это сотрудничество. Умеров занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Он принимал участие в мирных переговорах под эгидой США и, по словам Зеленского, продолжит их курировать. Министр внутренних дел Игорь Клименко сменит Умерова на посту секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Протесты в Украине продолжаются с тех пор, как Зеленский отправил в отставку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Он по-прежнему популярен среди населения, и его сторонники раскритиковали этот шаг. Один из зоопарков в Токио сообщил о гибели трех львов. Ветеринары подозревают, что у животных случился тепловой удар. В середине июля 10 из 16 львов в зоологическом парке Тама заболели. Некоторые из них не могли вставать, другие потеряли аппетит. Хотя персонал зоопарка пытался лечить животных, охлаждая их и давая лекарства, 28 и 31 июля, а также 2 августа, скончались три самки в возрасте 3, 11 и 15 лет. По словам представителей зоопарка, причины гибели животных не будут определены до получения результатов анализов. Однако результаты вскрытия свидетельствуют об общем обезвоживании и отказе нескольких органов у всех трех львов. Еще трем львам оказывается ветеринарная помощь. По словам официальных представителей, в зоопарке очень серьезно относятся к гибели этих животных и намерены продолжать лечить остальных львов с симптомами и поддерживать их здоровье. В зоопарке отметили, что решение о том, когда возобновится показ львов, публике пока не принято. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня мы проходим 23-й урок. Мы научимся говорить, что вам нравится. Во второй части урока мы расскажем об интересных видах кафе, которые завоевывают популярность в Японии.
1: Студентка из Вьетнама там вернулась в Токио после поездки на Хоккайдо. Вместе со своими друзьями Аяко и Майком, американцем, который много знает о субкультуре Японии, там пришла в Кото-кафе. Кото-кафе – это места, в которых вы можете поиграть с кошками и выпить чай или кофе.
0: Послушайте диалог 23-го урока.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймасу.
3: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Глядя на кошек, там говорит.
2: Кавайи!
0: Какие милые!
2: Минна гохан о табетеймасу.
0: Они все едят.
1: Аяко отвечает.
2: Хонтони каваине.
0: И правда очаровательные.
1: Затем Аяко говорит, обращаясь к кошкам.
2: Ойде, ойде.
0: Иди сюда.
1: Гладя кошку, которая подошла поближе, Аяко добавляет.
2: Ватаси ва коноко га ски.
0: Это моя любимая.
1: А там, гладя другую кошку, отвечает.
2: Ватаси ва кононеко га ски дес.
0: Мне нравится эта кошка.
1: Майку нравится атмосфера в кафе.
3: Неко-кафе-те-релакс-декирио-не.
0: В Кото-кафе можно расслабиться, правда?
1: Там отвечает.
2: Хонто-дес-не.
0: Да, правда.
1: В Кото-кафе всегда живут самые разные кошки, и можно погладить всех.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Кавайи! Минна гохан о табетеймас. Хонто-ни-кавайи-не. Ойде-ойде.
0: 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Ключевая фраза сегодняшнего урока: мне нравится эта кошка.
2: 私はこの猫が好きです。
0: Если вы запомните ее структуру, то сможете говорить, что вам нравится. Давайте разберем значение фразы. Ватаси – это я. Затем идет частица ва, указывающая на тему разговора. Неко – это кошка. Коно неко означает «эта кошка». Во фразе ски дес – ски – это на прилагательное, означающее «нравится». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что вам нравится, добавьте частицу «га» к существительному, которое обозначает то, что вам нравится, а затем скажите «ски дес». Если вам нравится кошка «неко», скажите «неко га ски дес».
1: А нельзя сказать «неко о суки дес»?
0: Хороший вопрос. Во фразе «ски дес» «ски» нравится, не глагол. Это на прилагательное. С прилагательным правильно использовать указывающую частицу «га», а не «о».
1: Понятно. Фраза Аяко «ваташи ва коно ко га суки», которая означает «это моя любимая», по структуре такая же, да?
0: Да. В неформальной беседе между близкими людьми можно опускать связку «дес» и вместо «ски дес» говорить просто «ски».
1: Там и Аяко обе сказали «ваташи ва» – «я». Даже несмотря на то, что это местоимение часто опускается.
0: В данном случае они обсуждают собственные ощущения, отделяя их от чужих. Например, там хочет сказать «мне нравится эта кошка».
4: «Ватаси ва коно неко га суки десу».
0: Поэтому, очевидно, она произнесет «ватаси ва».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «Суки десу». «Коно неко га суки десу». 私はこの猫が好きです。
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, кому что нравится.
3: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: Давайте разберем фразы.
1: Какое у тебя любимое блюдо?
0: Табемоно означает еда, блюдо. Поскольку это тема разговора, после этого слова идет частица

0: А «нани» – вопросительное слово, означающее «что», мы его уже встречали. «Нани га ски десу ка» означает «что вам нравится».
1: «Суши га ски десу».
2: Мне нравится суши.
0: Суши – популярное блюдо во всем мире.
2: Повторите ответ после вопроса.
3: «Табемоно ва нани га ски десу ка?» «Суши га ски десу». «Суши га ски десу».
0: Давайте попробуем сказать, что вам нравится. Например, речь идет о музыке J-pop. J-pop – это?
3: J-pop. J-pop.
0: Попробуйте.
1: J-pop が好きです. J-pop が好きです.
0: А теперь представим, что вам нравится манга. Манга – это?
3: Манга. Манга.
4: Манга га ски дес. Манга га ски дес.
2: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Попробуйте запомнить ее целиком.
1: Хонто дес не.
0: Хонто – это сокращенная форма слова хонто. Действительно, правда. «Хонто десне» означает «и правда». Эту фразу используют для выражения полного согласия с мнением или словами собеседника. Частица «не» в конце «десне» также означает «согласие».
2: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
5: «Хонто десне».
6: «Хонто десне».
7: «Хонто десне».
2: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: «Хонто десне».
0: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Особое внимание уделите той части, в которой Аяка и Там обсуждают то, что им нравится.
1: Каваи! Минна гохан о табетеймас.
8: Хонтоу ни каваи не. Ойде, ойде. Ватаси ва коно ко га ски.
9: Ватаси ва коно неко га ски дес.
10: 猫カフェってリラックスできるよね。
9: 本当ですね。
11: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: Переходим к рубрике «Поп культура» с Майком. Сегодня мы поговорим об интересных кафе Японии.
0: В Японии появляется все больше разнообразных видов кафе, в которых предлагают не только напитки и еду. Один из примеров – кото-кафе, о котором мы услышали в сегодняшнем диалоге.
2: А если вам больше по душе совы или кролики, вы можете отправиться в кафе, где можно поиграть с этими птицами и животными. Даже если ваш японский не идеален, в таких местах легко найти друзей, ведь людей там объединяет общий интерес – животные.
0: Совсем другие мейд-кафе. Официантки там одеты в костюмы горничных и обращаются к гостю «хозяин» – «госюзин-сама». Еще есть кафе с ваннами для ног, в которых вы можете расслабиться, пустив ноги в теплую воду. А в кафе «Планетариях» можно провести время, подтягивая любимый напиток и наблюдая за звездами, изображения которых проецируются на потолок.
2: И, конечно, не стоит забывать о кафе, целиком посвященных аниме и играм. В Японии вы обязательно найдете кафе, которое отвечает вашим интересам.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: На следующем уроке мы узнаем, как сказать, что вам что-то не нравится. Оставайтесь с нами!